Али Фарбен на Европе Плюс, Body Talk. Ритмично движемся далее в этот первомайский вечер. Завтра, кстати, еще больше будет ритмичной музыки. Завтра суббота. Так что вечером Топ Клаб Чарт, Резиденс. В 20.00 все начнется. Обязательно подключайтесь. Будет много классной электронной музыки. Пока же впереди у нас Earbox. Услышим Graceland. И дождемся Алана Уокера через пару минут. Broken Strings на Европе Плюс.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Рио, Shine On. Слышим Cartoon on the Break of Dawn. Клан Карусель, Rise. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп.

Богдан Медведев прямо сейчас. Broken Heart, разбитое сердце. Эх, бедный Богдан, бедные медведи. Что, желаем ему как можно скорее сердечко свое склеить, подлатать и написать какие-нибудь еще крутые хиты для всех нас. Мы будем только рады. Всем большой привет и здрасте. Всем шикарного продолжения уикенда. Зовут меня Андрей Каясов. Больше видов и больше музыки ждет нас далее. Здесь и свежая тема от Медузы «Don't Wanna Go Home». Здесь и некогда лидеры мирового Шазама Дэйв и Тэмс с историей «Rain Dance». А еще и модный ремикс от Purple Disco Machine на суперхит на все времена от дуэта «Hurts Wonderful Life». В общем, оставайся с Европой Плюс и наслаждайся.

до последней песни. Это «Медуза» прямо сейчас. Кстати, ближайшие треки будут тематически похожими. Audio Souls Dance Floor, а также Rialto No One Leaves This Discotheque Alive впереди. Ну и все эти треки отсылают нас к 30 апреля. Да, когда на Европе Плюс был Disco Day, прошел он просто феерически. Целый день мы слушали диско-хиты, а вечером в шоу Rush состоялся лайв-перформанс группы Gimme. Как все это было? Можно посмотреть на сайте europaplus.ru. Запись там доступна. Залетай, заценивай, если видел.

0: только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. На миллионе и колонии.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Скотт прямо сейчас. Думаю, эти детки, эти ребята останутся в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 надолго. Да, после трех недель они занимают 19-ю строчку, а дальше, уверен, будет еще лучше. Ну, в нашем хит-списке все зависит только от тебя и твоих голосов, поэтому поддерживай любимых артистов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Слушать все треки с первой двадцатки чарта мы продолжим. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

если в детстве ты разбивал градусник, то можно было позвать взрослых. Да, помогут, все решат, а вот теперь ты сам взрослый. И сложные межличностные отношения, похожие на ртуть, приходится решать уже самому. Да, тут помощи особо не ищи. Ваня Петренко, ртуть только что. Дальше будет больше кидов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Nice, Tiesto, Brian Grace, Beautiful Places, а также комрад Be Mine. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.

0: 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Бенаси бросит Дэнни, Сирила и Дина Льюиса и многих других. Ничего не пропусти.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Может, проще? Надо проще. Не всегда же так серьезно. Это «Елка в твоих динамиках». Все правильно. Этот длинный уикенд нужно провести максимально легко. Упростить все, что только можно, включая себя, чтобы наполнить выходные только приятным, только чем-то хорошим. Да, ну и сегодняшний

0: У нас далее больше хитов и больше музыки. Сабрина Карпентер, «Эспрессо». Уже через мгновение на Европе Плюс. Дождись.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Калуга. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ 400360, от 3 апреля 2024 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Оставайся.
1: Радиоканал Европа Плюс Калуга. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 400360 от 3 апреля 2024 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Суперхиты будут греметь на Европе плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся и найди что-то близкое для себя. С нами Хьюшели Сольто с темой Jamaican.

0: А еще не пропусти Брак Севстиен с суперхитом Paid to Exist. Также в эти 30 минут только музыки появится Мари Краймбри, Дэвид Гетта и Ван Репаблик и многие-многие другие. Полетели.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.